0: inomi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

слез не будет. Я себе не позволю поддаться. В этом правда судьбы, в этом горечь и роль.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Yaqinroq bilib olsang, uzoqroqqa jo'natasan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркес.

0: stüdyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Rus tili o'qituvchimizga chiroyligida hammamiz qarab o'tiradikmi deydi. Ba'zilarimizdan ko'proq ruchkalar tushib ketadi. Rus tili o'qituvchimiz aytyapti: "Tovarishchi studenti, my budem razgovaritna moyo eto по-русски, да. Теперь познакомимся. Меня зовут Каиша Каишевна." Давайте будем знакомиться. Только по-русски, понимаете? Последний раз предупреждаю, зачета вам не будет, если не по-русски. Вот староста труп. Хозуман, что студент лады, русчала, таныштырган, окабиреман. Одашилар чихып коса, хапа бомезли. Ян одашилар чихып коса, али баджахал осиларымдан, акеларымдан илтимаз. Ян якамдан тортып, ачы кетип комейлар. Хозырдан лап, узыр сорейман, чунки мен каттарак урып койшим мүмкін. Мене ам одашим, мене ам хапа бомезли.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Let me tell you.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Мумтоз наволарда мақом оҳанглари.